0: Знаете ли вы?
1: Выход в открытый космос – это экстремальная ситуация, которая может негативно сказаться на здоровье космонавтов. В невесомости давление существенно ниже, чем на Земле, поэтому внутри скафандра его создают искусственно. Однако перчатки, находясь под давлением в течение продолжительного времени, могут вызывать травмы, включая потерю ногтей.
0: Теперь буду знать.

1953 году все жители поселения Туманского перекочевали на 100 километров на юг. Там, неподалеку от горняцкого поселка Беринговский, образовалось село Алькатваам, где радио «Пурга» вещает на частоте 104,7 FM.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья! С вами Екатерина Трегуб в программе «Сели, поели». Здесь не только рецепты, но и полезные советы, которые упростят приготовление и сделают ваши блюда еще вкуснее. Некоторые хозяйки отказываются готовить любую печень из-за того, что она получается у них сухой, жесткой и с горчинкой. Чтобы этого избежать, получить вкусный, сочный и нежный результат, следует знать некоторые нюансы и тонкости приготовления печени, будь то говяжья, свиная или печень птицы. Перед готовкой обязательно следует избавиться от пленки. Если это говяжья печень, сделать это легко. Необходимо вначале промыть ее в холодной проточной воде, затем следует поместить в теплую воду на несколько минут и уже после этого сделать надрезы и снять пленку. У свиной печени пленка очень тонкая. Чтобы ее снять, также вначале нужно промыть ее, а затем ошпарить кипятком или поместить на полминуты в кипяток, и тогда пленка снимется легче. Крупные прожилки и сосуды обязательно следует удалять, иначе это повлияет на нежность готового блюда. Также от них может появиться горчинка. Тут понадобится острый нож. Кусочки разрезайте вдоль сосудов и желчных протоков. Чтобы печень получилась нежной, ее необходимо предварительно еще и замачивать в холодном молоке. Достаточно 30-40 минут, но вначале печень следует разрезать на порционные куски. Затем необходимо достать и просушить. Можно обычным бумажным полотенцем. Если не оказалось молока под рукой, можно использовать пищевую соду. Необходимо присыпать ею каждый кусочек

0: и оставить на 1 час. После этого нужно промыть ее в холодной проточной воде. Чтобы печень получилась сочной и мягкой, ее необходимо жарить на хорошо разогретой сковороде по 5 минут с каждой стороны. Но главное не пережаривать, иначе она будет жесткой. А солить печень желательно в конце приготовления, так как соль забирает влагу, а от этого печень может получиться сухой. Сметана и сливки также способствуют сочности и мягкости печени, если их добавлять в процессе приготовления блюда. Вот такие простые советы помогут вам готовить полезнейший субпродукт правильно и вкусно. Приятного вам аппетита! Скоро вернусь с новым рецептом.
1: Сели, поели!

и олени пасутся под музыку. Радио.

0: Мужчина, огонька не найдется для дамы?
1: Для дамы обжигающие поцелуйчики. Му-му-му-му. А огоньку нет, не найдется. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.
2: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Добрый день! Сегодня мы отправляемся в столицу Северной Осетии, в удивительный Владикавказ. Одно только название звучит как приглашение к приключению. Здесь вас ждут высокие горы, чистый воздух, вкусная кухня и, самое главное, гостеприимные люди. А еще уникальное смешение культур, величественные пейзажи и множество мест, которые стоит увидеть.
0: Погружаемся в историю.
1: Представьте, 1784 год. На этом месте возводят мощную крепость. Стратегический пункт на знаменитой военно-грузинской дороге. Уже тогда сюда стекались люди самых разных культур и вер. И сегодня, прогуливаясь по Владикавказу, вы увидите православные храмы, католические церкви, мечети и лютеранскую кирху. Все в одном городе. Когда-то здесь бывали Пушкин, Лермонтов, Грибоедов, Булгаков, Есенин, и все они были покорены этим местом.
0: Путешествия без преград.
1: Прогуляйтесь по набережной реки Терек или по живописному проспекту Мира. И обязательно пообедайте где-нибудь с видом на величественный Казбек. Это то самое ощущение, которое остается с тобой навсегда. В городе 16 музеев, больше 20 памятников. Особого внимания заслуживает необычный памятник Набокову с котом-бегемотом. Он установлен прямо у дома, где жил писатель. А еще здесь есть веселые скульптуры городового и игроков в нарды. Летом тенистые парки, вечером ароматы кафе и ресторанов, которые просто невозможно игнорировать.
0: Путешествуем всей гурьбой.
1: А теперь для тех, кто едет с детьми. Во Владикавказе есть настоящая детская железная дорога. Малая Северокавказская имени Терешковой. Ей уже больше 40 лет. Кольцевой маршрут 2 с лишним километра. 3 остановки, 15 минут удовольствия. Работает с мая по октябрь.
0: Открываем новый горизонт.
1: Следующая остановка – дендрарий. Это настоящий ботанический памятник природы в долине Терека. Здесь живут белки, ежи, ласки и даже лесные сони. Дети будут в восторге. Найдите его на юге города, на Московском шоссе.
0: Следующая локация.
1: Любителям ярких впечатлений – цирк Шапито Галактика. Акробаты, экзотические животные, мотошоу с медведем. А в городском зоопарке можно увидеть льва, зубра, верблюдов, сов, питона и даже погладить некоторых животных. Деревянные скульптуры зверей на территории – отдельный повод для фотосессии.
0: Готовимся к полету.
1: И напоследок про сезоны. Владикавказ хорош в любое время года. Зимой здесь нет настоящих морозов. Температура редко опускается ниже нуля. Это значит, что в январе можно спокойно гулять по городу, посещать музеи и театры. А горнолыжный курорт Цей в нескольких часах езды подарит незабываемые спуски и, конечно, осетинская кухня. Пироги, шашлыки, национальные блюда, от которых невозможно отказаться.
0: Подведем итоги.
1: Владикавказ – это город, в котором история живет рядом с тобой. Горы смотрят тебе в глаза, а люди делают тебя своим с первой минуты. Сюда хочется возвращаться снова и снова.
0: Помните, где бы вы ни были – вместе далеко пойдем.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Иногда после затяжной жары или засушливого периода воздух приобретает необычный аромат, который одновременно и свежий, и землистый, с нотками зелени, пробуждающий ощущение чистоты и обновления. И он имеет свое название. Это петрикор. И стоит за ним целая химическая история, тесно связанная и с природой, и с жизнью микробов. Когда первые капли дождя попадают на пересохшую почву, запускается целая серия химических реакций. В верхних слоях земли обитают особые почвенные бактерии – актиномицеты. В период засухи

Врут часы, мы провели с тобой не больше секунды. Мир в тебе, а это значит, что мне не откупиться.

0: Мошенники открыли охоту на ваши персональные данные, реквизиты банковских карт и коды доступа к ним.
1: Код авторизации продиктуйте мне.
0: Вы можете смело передать информацию и расстаться со своими сбережениями. От мошенников вас спасет только молчание. Молчание – золото.
2: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.

0: Реклама на радио «Пурга».
1: 16 метров – это высота пятиэтажки. Длина состава трамвая – 1/3 футбольного поля. 1 секунда отвлечения от дороги при скорости 60 км в час – это тоже 16 метров.
2: За рулем каждый метр имеет значение. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Женские темы каждый день в программе «Территория женщин».
1: Лечь спать и наутро проснуться красавицей. Об этом мечтает, наверное, каждая женщина. И маркетологи нам рады угодить. На рынке появляются все новые и новые ночные маски, которые обещают чудесный обновляющий эффект. Только почему же мы до сих пор ни разу ему не порадовались после пробуждения? То глаза после маски оттекут, то усилится выделение кожного сала. А значит, придется продолжить поиски наилучшего средства для своей кожи. По идее, маска, которая находится на лице от 6 до 8 часов, должна поработать на славу. Может и отбелить, и увлажнить, и добавить тонуса. Использовать подобные средства нужно буквально пару раз в неделю. Проследите, чтобы маска хорошо впитывалась. Текстура ее не должна быть слишком тяжелой и плотной. Скажем, кремообразные маски помогут обладательницам сухой и чувствительной кожи. Идеально, если в составе будут жирные кислоты и керамиды. А гелеобразные средства лучше работают на жирной коже. Ищите средства с эфирными маслами мяты, розмарина или лимона. Они уберут лишнее сало с кожи и сузят поры. Многие из нас уверены, что лучшее средство от хандры и раздражительности – это шопинг. Желательно в одиночестве, без изнывающего от скуки мужа за дверью примерочной. Но есть одно «но». В мечтах вы порхаете по магазину, скупая ворох одежды, и выходите из торгового центра с кучей разноцветных пакетов. Но на деле шопинг может оказаться изматывающим занятием. Вы попросту теряетесь среди обилия вещей. Лучшая помощь себе самой – это составление так называемой «карты желаний». Перед походом в магазины выберите из модных журналов понравившиеся модели одежды, обуви и аксессуаров. Нужно их вырезать, разложить на столе и потратить пару часов на то, чтобы составить из них цельные образы. Так у вас сложится представление о том, как бы вам хотелось выглядеть и каких вещей не хватает в вашем шкафу. Поверьте, необдуманных покупок в вашей жизни станет меньше.
0: Территория женщин.

0: Радио Бурга.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Я не могу от тебя оторваться. Ты хочешь вместе встречать рассвет. Ты хочешь просто вдвоем остаться. И невозможно сказать тебе нет.
1: Нечего терять, я один, ты одна. Вечер догорит, нас поманит луна. Ты в моих руках сильных.